0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.
1: Sitting there on Yakin' Right.

Радио Джаз. Особое настроение. Радио Джаз. Когда душа требует джаза.